Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Без памяти все прошлое оставь на дне. Тревога бьет внутри, не знаю, как выбраться мне. Снова один, теряясь грусть в заполненной мгле. Ты моя главная любовь, сестра.

4 часа.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7.03. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Миркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. С 1 июня родители смогут оформить новую ежегодную налоговую выплату. Для получения поддержки необходимо быть гражданином России, постоянно проживать в стране, работать, являться налоговым резидентом и не иметь задолженности по алиментам. В семье должно быть двое и более несовершеннолетних детей, либо детей до 23 лет, обучающихся очно. Доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на человека в регионе. Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября через МФЦ, социальный фонд или портал госуслуги. Решение о назначении выплаты принимаются в течение 10 рабочих дней. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт зарплаты для медработников не ниже 150% от средней зарплаты по региону. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение. Авторы инициативы отмечают, что сейчас в федеральном законодательстве нет прямой нормы, гарантирующей минимальный размер оплаты труда медиков в привязке к региональным показателям. При этом единый стандарт не исключает дополнительных надбавок. Парламентарии считают, что принятие законопроекта укрепит кадровый потенциал здравоохранения и повысит доступность и качество медицинской помощи. С 27 мая в России вступил в силу запрет параллельного импорта ноутбуков, компьютеров и другой техники ряда брендов, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM. Теперь за ввоз без разрешения правообладателя такой товар могут задержать на таможне, запретить к продаже или изъять без компенсации. В Минпромторге заверили, что дефицита не будет, так как уже все замещено российскими производителями и поставками из дружественных стран. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкрала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Ну, такой, знаешь, коротенький вообще перерыв между дождичками.
2: В смысле?
1: Ну, вот такая
2: еще
1: вот погода
2: будет?
1: Солнечная.
2: Ну,
1: да,
2: мы
1: потому
2: же
1: что
2: разогнали.
1: Я посмотрел, сегодня ночью пойдет дождь и завтра.
2: Ну,
1: вот
2: кайф.
1: Видишь, мы вчера разогнали, сегодня замечательная погода. Тучек нету, солнышко светит, витаминчика D хватаем.
2: Ладно, смотри, вот для каждого из нас есть свои плюсы. Вот ты любишь солнышко, я люблю дождь. И вот оно пусть и чередуется.
1: Ну, в любом случае, наша вчерашняя магия не прошла мимо, не прошла
2: конечно,
1: даром, пожалуйста, все
2: говорили.
1: Сработало, те, кто ожидалось. Ну и, во-вторых, вот с этим, я не знаю, мне, честно, как-то даже приятненько на работу было ехать, прям хорошенечко.
2: Да сейчас вообще кайф. Я же говорю, май самый лучший месяц в году, а потом еще и лето впереди. Прогреваться
1: совсем,
2: долго не надо.
1: Совсем да? Чуть-чуть осталось.
2: Едешь себе, солнышко светит, люди радостные, друг другу улыбаются, кто-то там руками размахивает, кто-то ругается, конечно, но в основном все в хорошем настроении и положительном расположении духа.
1: И
2: вот и все.
1: Сразу же хочется посмотреть, что там у нас на Ленинском проспекте происходит. До сих пор ничего.
2: Смотрите,
1: там...
2: я вам так скажу. На Ленинском проспекте в сторону Самбатхе все свободно.
1: Опа.
2: В сторону центра более-менее ничего, такого коллапса, который был вчера, нет. Но
1: это пока.
2: Но, да, участок Карла Маркса по-прежнему перекрыт от Ленинского проспекта до кольца. Или до какого? До кольца, да?
1: Да, да, до кольца полностью показано. Поэтому объезжать придется вот поэтому.
2: Ремонт там не завершен, да. Поэтому тем, кто движется в сторону там 9-го, например, микрорайона, да, ну, не позавидуешь те, кто поедут после работы. Как вчера, например. Было жестко.
1: Да. В общем, давайте будем сегодня настраиваться на работу. Хотя, казалось-то, да, четверг-пятница, все, поработать и все, опять выходные наступили.
2: А уже четверг, да?
1: Доброе утро!
2: Я еще не проснулась, признаюсь честно.
1: Доброе утро! Вдруг Ирина забыла, куда пришла, в утреннее шоу ее Парасетейка.
2: Где я, господи?
1: Да.
2: Ты кто?
1: Руслан Дятулин, приятно познакомиться. Ладно, давайте для вас, как всегда, подходящая в это время... Зарядочка для бодрости тела и духа.
2: Да, надо бы.
1: Поэтому ноги в боки, руки на ширине плеч,
2: ага.
1: Голова.
2: На 30 градусов вправо.
1: На 30 градусов вправо. А это так она сообразила, молодец.
3: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом.

0: Переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
1: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
7: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
8: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
9: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
8: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
10: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 33-08-08.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Йопересотейка на Пульс Радио. Утро на Пульсе представляет семейная стоматология «Скажите А». Телефон в Йошкар-Оле 33 91 23. ООО «Надежда».
1: Ты пока вот сюда на студию ехала, не замечала ли людей с флагами?
2: Я на дорогу смотрю, а не на людей.
1: Не, машины проезжали с флагами.
2: Нет, сегодня день пограничника.
1: Да.
2: Поздравляю вас, ребята. Пожалуйста, охраняйте нашу границу сегодня. Вот в эти времена наши суровые. Пожалуйста, мы очень на вас надеемся и очень вас уважаем.
1: Ну и теперь более подробно хочется сказать. Единственное, что человечек должен зайти и сказать фразу.
2: Да, стоит уже, смотрит в щелочку. Игорёша, ну ладно, заходи. Я всегда поворачиваюсь, понимаешь, ты заметила, я всегда поворачиваюсь к двери, как будто он действительно там есть, машу рукой.
1: Ну, это нормально.
2: Да, думаешь?
1: Конечно.
2: Ну, я у врача своего спрошу, да?
1: Конечно. Логопед тебе твой подскажет, конечно.
2: Логопед.
1: Итак, ладно, теперь более конкретно по каждому знаю, какие праздники.
2: Тара-тара-тара-тара.
1: Вот это заразило ты меня. В общем-то, день пограничника сегодня, да, сказали об этом. Поздравляем. День рождения майонеза.
2: Фу, как они, ешьте.
1: Ну, домашний-то можно.
2: Ну, какая разница, это же
1: домашний можно.
2: Сплошное масло. Знаешь, как его готовят домашний-то?
1: Да.
2: Но там же сплошное масло. Там кроме яйца ничего полезного нет.
1: Ну, в любом случае, те, кто готовит и считает его полезным, молодцы, продолжайте так делать.
2: Заменяйте его сметанкой.
1: Вообще пофиг сегодня.
2: День
1: пофигиста, потому что сегодня.
2: Ладно.
1: День брюнеток.
2: Ладно.
1: И на это тоже пофиг, если честно. Я вот этот себе праздник выбрал. День любимой части тела.
2: Какая у тебя любимая часть тела? Твоя. Какая тебе нравится?
1: Нос.
2: Нос тебе твой нравится, да?
1: Дальше. День лепестковой вьюги.
2: Но это осень же.
1: Не знаю, все, это вот такой вот праздник. Отмечайте, как хотите.
2: Но это из шестой палаты последовал праздничек.
1: В любом случае, первый позначим день пограничника. Вот его отмечаем, потом наш день пофигиста и вот день майонеза. Все, вот, пожалуйста, сошлись вам три события, которые хотелось бы отпраздновать. Ну и теперь перейдем к более народным каким-то, да, волнениям.
2: К более серьезным вещам, я так вам скажу. Сегодня, значит, пахом теплый. Обычно в эту пору устанавливалась по-летнему теплая погода, поэтому торжество и получило такое название. По традиции, с утра люди ходили в церковь, чтобы помолиться святому Пахомию о благополучии родных в хорошем урожае. Затем наши предки занимались повседневными делами, в том числе полевыми работами. В деревнях заканчивали сеять лен и приступали к посеву пшеницы. По поверьям, все семена, брошенные в землю на Пахома, быстро заколосятся и дадут богатый урожай. Хозяйки старались избавиться от старых вещей и навести в доме порядок. И по приметам дня определяли погоду на лето. Считается, если 28 мая стоит жар, то и лето будет жарким. Сегодня, ну, я вышла нормально. Я сегодня в сандалях пришла вообще. По этому поводу говорили, значит, пришел пахом, запахло тепло. Или на пахома тепло, все лето теплое. Понятненько. Значит, что делать нельзя?
1: На цитаты разбираем.
2: Подарки не отдарки, что там еще?
1: Да. Калитку починить, семейную стоматологию. Вот это вот все. Давайте.
2: Подождите.
1: Да.
2: Так, мы не закончили, значит, да? Mm-hmm. Чего делать нельзя? Пользоваться чужим полотенцем и спать на чужой подушке. Нельзя поднимать найденные на улице ценности. Нельзя принимать подарки от незнакомых людей. И нельзя делиться с кем-либо своими любовными ожиданиями.
1: Mm-hmm.
2: А кто-то с кем-то делится своими любовными ожиданиями, что ли?
1: Ну, с партнером.
2: А, с партнером нельзя делиться? А как тогда?
1: Все, тогда никак. Молча. Через смс-ку.
2: В смысле через смс-ку?
1: Вот так
2: вот. Как это?
1: Ладно. Мастер-класс преподавать не буду сам, потому что недавно в этом деле. Вот. Поэтому давайте, какие-то события имеются в мессенджер Макс 917-511-25-25. Ждем там ваши сообщухи.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ишкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Ну и давайте вам гороскоп. Конечно же, начнем с лунного. Для вас астролог, теолог, гидролог Ирина Звездунская.
2: Значит, сегодня у нас растущая фаза Луны, 12-й лунный день. Энергия этих суток сначала будет пассивная. День хорош для завершения старых дел и духовных практик. Но от новых начинаний и крупных финансовых операций лучше воздержаться. После 6 вечера на смену приходит 13-й лунный день, символ которого – колесо. Это вносит энергию перемены, нестабильности. И в это время важно избегать необдуманных решений, осторожно общаться.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Значит, овны. Что вас ожидает сегодня? День сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего.
2: Опа. Тельцы, будет трудно соблюдать баланс. Чего бы он ни касался, эмоции не дадут мыслить трезво.
1: Ну, конечно, тем более, если вы пограничник. Близнецы, ваши запросы могут перейти на другой уровень. Либо вам захочется иметь другое количество, либо другое качество чего-то.
2: Раки, может быть, задето ваше самолюбие, появится или возобновятся обиды на близких, особенно на партнера или супруга.
1: Пум-пум-пум-пум-пум. Львы. Единственным средством сохранения гармонии окажется компромисс, причем не в вашу пользу, но лучше пусть будет так.
2: Ну, астролог явно в плохом настроении создавал этот гороскоп. Девы, придется возвращаться к нерешенным вопросам, и на этот раз у вас не будет выбора, придется делать то, что будет нужно.
1: У весов столкнетесь с последствиями решений, принятых ранее. Возможно, денежные потери или разочарования.
2: Я боюсь представить, что там у стрельцов.
1: Да, все.
2: Скорпионы.
1: Не ходите сегодня вот так.
2: Скорпионы, у вас день правильной постановки вопроса. Взгляд на ситуацию с неожиданной стороны решит массу проблем.
1: Стрельцы, день проверки вашей надежности и доверия к вам. Из-за невнимательности или безалаберности вы можете потерять важного человека.
2: О-о-о, надежда. Так, козероги, пусть все, что вы делаете, будет в рамках правил и даже ритуалов. Не выходите за пределы своих полномочий.
1: Водолеи, день, когда лучше сохранять дистанцию со всеми, кого вы не очень хорошо знаете, вас могут подвести или даже подставить.
2: Рыбы, партнерство может дать трещину. Не стоит идти на уступки, если видите, что человек не готов сделать то же самое.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкала.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Ешкар-Оле 63 50 00.
7: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Ёшкар-Оле 200212.
8: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 232012. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
9: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
10: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
11: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97 97 15 97 97 15. Город Ишкар-Ола.
12: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
13: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
14: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йешкар-Ола.
15: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
16: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
17: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
16: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
17: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
18: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
19: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
20: Пора раздвинуть стены.
19: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йешкар-Оле 42 28 28.
21: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Пульс радио. Близко и всегда.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
1: Так, ну, как мы и говорили, Карла Маркса перекрыто. В общем-то, там не едьте. Вот Ленинский проспект начинает потихонечку забиваться от моста при движении в сторону центра, вот уже бордовые стрелочки. Ну и также по Ленинскому проспекту в сторону Сумбатхея. Видишь, куда-то все люди едут. Из-за того, что перекрыли Карла Маркса, Советская тоже стоит практически от Вашской улицы, начиная.
2: Сильно загружена, кстати, улица Первомайская. А, нет, уже не сильно. Нет, да, сильно загружена.
1: Сильно, мне тоже показывают.
2: От Красноармейской в сторону Ленинского проспекта, если будете
1: полностью
2: ехать, то, да, будьте
1: в итоге Красноармейская, Цареградский проспект после моста в сторону центра на пересечении с улицей Комсомольской, до Комсомольской даже, там постоять в пробочке. Там, где от Бабы с Караваем в сторону Воскресенского проспекта, тоже по водопроводной постоите в пробочке. Такой достаточно большой.
2: Ну, слушай, можно отметить, что такого коллапса, который был вчера, сегодня не наблюдается.
1: Пока
2: потому что.
1: Что
2: люди выбрали, люди теперь знают, что у нас Карла Маркса
1: доехали,
2: перекрыли,
1: да,
2: участок и ищут объездные пути. А администрация нужно было бы, я думаю, как-то активнее оповещать людей, потому что вчера был просто ужас на протяжении всего дня.
1: Да, вот взгляда,
3: никакого уважения!
1: Глядя на эти пробки Ленинского проспекта, строители, машиностроители, не так страшно прямо кажется. Там все это разъезжается.
2: Если вы что-то заметите, то обязательно сообщайте об этом нам в МАКС 917-711-25-25. Также у нас, как обычно, работает телефон в студии 63-00-88.
4: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.

0: климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Ну и, в общем-то, у нас сейчас 11 градусов, будет сегодня максимум 17. Это же вообще жаришка какая-то. Правда, к вечеру и ночью вообще плюс 9. Опять. И небольшой дождь ожидается. Завтра плюс 13, также дождь. Ну, значит, будем как-то стараться опять шаманить. Как бы это ни звучало.
2: Завтра на сайте дискотека. Сегодня спокойное магнитное поле на четверку. Солнце сядет в 20:20, а встанет завтра в 3:09.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: Останет и Черри. Путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай с Станет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
7: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
8: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
9: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
11: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации, пропустить скрытые условия в договоре, самому вести машину.
12: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий, быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Верховный суд по поручению Игоря Краснова впервые обобщит судебную практику по делам, связанным с искусственным интеллектом. Планируется рассмотреть вопросы распознавания лиц, дипфейков, чат-ботов и видеоаналитики, а также использование ИИ документов и нейросетей в работе судей. По итогам возможно разъяснение и изменения в законодательстве. В Мариэл с 1 июня стартует купальный сезон. В республике откроют 36 пляжей. Сейчас Роспотребнадзор продолжает лабораторные исследования воды, песка и систем питьевого водоснабжения на территориях пляжей. Контроль за качеством воды и почвы проводится на регулярной основе. Также владельцев обяжут проводить обработку территории от насекомых и грызунов. Роскомнадзор опроверг информацию о сборе персональных IP-адресов абонентов. В ведомстве пояснили, что операторы связи предоставляют данные об адресах, которые назначаются сетевому оборудованию, но информация о принадлежности конкретных IP-адресов пользователям в Роскомнадзор не передается. Ранее сообщалось, что ведомство оштрафовало 85 операторов за непредоставление данных, однако речь шла именно о технической информации, а не о персонализации трафика. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Вишкороле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йо Пересетейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: Научное название поцелуя знаешь как?
4: Нет, слюнообмен.
3: Нет, аскуляция.
4: Да?
3: Да, так что вы, когда будете в следующий раз, типа, целоваться, вы не целуетесь, вы аскулируетесь. Это я вот тут нашел.
4: Вся романтика пропала.
3: Интересные факты. А ты знала, что пасьянс косынка был добавлен в Windows для того, чтобы научить людей перетаскивать объекты мышкой? Они, можно играть на клавиатуре, но очень неудобно, а мышкой удобно, представляешь?
4: Замечательная
3: Вот как
4: идея.
3: Были разработчики о нас
4: Гениально.
3: Подумали.
4: Гениально.
3: Я вообще читаю, думаю, что происходит такое?
4: Еще что?
3: Еще ты знала, где бесплатная консультация ортопеда?
4: В семейной стоматологии «Скажите А». До конца мая на Первомайской, 49. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 33-91-23.
3: Вот это мы
4: знаем. Записывайтесь.
3: Но это, опять же, намного важнее информация, чем то, как называется правильно поцелуй.
4: Еще
3: аскуляция.
4: Раз. Аскуляция.
3: Аскуляция.
4: Оскуляция.
3: Да. Угу. Оскуляция. Представляешь, приходишь домой.
4: Ну я больше не буду этим заниматься, короче. Все хорошо.
3: Второй половинке говоришь: давай мы с тобой будем аскуляцией заниматься. Она подумает: с чем? Ты говоришь: аскуляцией. Интрига для вас, смотри. Разыграть ее. Она такая: что?
4: Оскуляция.
3: Что ты? Она,
4: аскулироваться, говоришь, правильно?
3: Да, мы с тобой будем, давай сейчас аскуляцией заниматься, да? Круто звучит. И все, у нее в голове, понятно,
4: миллион
3: что...
4: Миллион
3: вопросов,
4: что он хочет от меня, что я должна сделать, а что мне за это будет?
3: А ты такая, просто поцелуемся? А? И все,
4: да
3: и романтика, и она такая тоже, опа, красота,
4: да нет.
3: Все, кайф, попробуйте дома, я вот сегодня думаю, так и приеду, да, так и попробую. Это утреннее шоу Йопрестейка, 8:13 на часах, Ирина Корецкая здесь, Сан Диатулин, все как и полагается, и еще не будем забывать про одно самое важное. Это что?
4: Зарядка, что ли?
3: Естественно.
4: Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова сегодня смотрит на 30 градусов вправо, напоминаю.
5: Готовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь. Голову повыше, плечи слегка назад, вдохните на месте, шагом марш!

0: подходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
2: 11 сейчас, 9 ночью. Небольшой дождь ожидается. Это ночью, на протяжении всего дня, облачно с прояснениями. К вечеру пасмурно. Ветер до 2 метров в секунду северо-западных направлений. Влажность чуть-чуть повышена, однако давление в норме.
3: Ну, понятно все с магнитным полем. Я решила опять спросить свою любимую, моя любимая Забава, что надеть сегодня, что нам скажет искусственный интеллект.
2: Так.
3: Значит, рекомендует сегодня он надеть легкую куртку или худи, джинсы или брюки и кроссовки. Возьмите с собой кофту на случай похолодания вечером. Не забудьте зонт или дождевик на случай небольшого дождя. Сегодня, раз и прогнозируется небольшой дождь.
2: Я тебе могу так все сказать. Возьми пуховик на случай снега.
3: Так.
2: Валенки на случай того, что будет очень холодно.
3: Да.
2: И кепку с шапкой совмещенную, потому что вдруг будет жарко-холодно. Я тоже так могу делать. Ладно, восход завтра во сколько? Нас человечек ждет.
3: В 3.09.
2: А закат сегодня?
3: В 20.20.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
9: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
10: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
11: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
12: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
13: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
14: Парапапарам, парапапарам.
15: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
16: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
17: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
18: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
19: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
20: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
21: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
22: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
23: А я на гитаре могу.
24: А я клавишник от Бога.
25: А меха все мои.
24: Какие меха?
25: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
26: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
27: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Ну и давайте для вас гороскоп на сегодняшний день. Начнем с лунного. Астролог, теолог, гидролог Ирина Звездунова.
2: Ну что-то вообще-то прям без фантазии в этот раз. Значит, смотрите, Луна в знаке Скорпиона. Астрологи называют глубоким, напряженным из-за тяжелых аспектов ночного светила к Плутону и Марсу. Все поняли. Значит, сегодня 12-й лунный день. Сначала будет он пассивным, он хорош для завершения старых дел и духовных практик, но от новых начинаний и крупных финансовых операций лучше воздержаться. После 6 вечера на смену приходит 13-й лунный день, символ которого – колесо! Это вносит энергию перемен и нестабильности, и в это время важно избегать необдуманных решений и осторожненько общаться.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Овны, день сознательных усилий. Сконцентрируйтесь на том, что получается у вас хуже всего.
2: Я вообще предлагаю сегодняшний гороскоп, вот этот, да, который...
1: Игнорировать.
2: Который астролог составлял наш с плохим настроением. Нужно как-нибудь читать там. Тельцы, будет, все будет.
1: Да,
2: да. Первое и последнее слово. Тельцы, будет трезво.
1: Близнецы, ваше чего-то.
2: Раки, может супруга?
1: Львы, единственным так.
2: Девы, придется, нужно.
1: Весы, вы разочарование.
2: Тоже не очень хорошо, да. Не очень позитивно. Скорпионы, день проблем.
1: Стрельцы, день человека.
2: Козероги, пусть полномочий, непонятно.
1: Водолеи, день подставит.
2: Рыбы, партнерство самое.
1: Все.
3: Скульптор своего тела. Ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.
6: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
7: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
8: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните. 22-35-74.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Йошкар-Ола.
12: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
13: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
14: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
15: Молочный завод приглашает инженера энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
16: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
17: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон в Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
18: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
5: Кирпич.
18: Правильно. У Васильича в Копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж Копеечка. 550101.
11: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
19: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
20: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
21: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45 28 88.
1: Так, ну что там у нас по пробочкам? В общем-то, все так же. Ленинский проспект от моста и в сторону моста стоит прям вообще конкретно. Первомайская тоже загружена сильно, Красноармейская тоже, причем при движении в сторону центра с Цареградского проспекта, когда будете выезжать с моста, там прям встанете в пробочку и так будете стоять, кайфовать. Значит, строители Кырли, строители машиностроители, там вот, благо, уже не так страшно все это. А сама улица Строителей достаточно свободная. Прям хорошо. Водопроводная тоже все нормально. С дружбы там все будете ехать. Дорога свободная. Вот я говорю, единственная проблема — это вот в центре. В остальном-то все. Вон в Сидорово езжайте, там вообще все хорошо.
2: Кстати, интересно, когда откроют улицу Карла Маркса? Сейчас, подождите-ка. Я потому что информации этой вообще не видела.
1: Потому что вот Медведев, РУМ, туда можно гнать какой-то овраг, вообще все хорошо. Давай для сравнения, просто я сейчас быстренько перенесусь в Чебоксары. Смотри, там вообще, у них-то там как вообще с пробками на данный момент. А там вообще все красное. Везде, на каждом участке, так что нам повезло. Если вдруг стали свидетелями какой-то интересной дорожной обстановки...
2: Ребят, до 1 июня Карла Маркса будет перекрыто.
1: Не так долго осталось. 917-811-2525, либо 63088.
3: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс Радио желает вам доброго пути.

0: Я тут не перестаю читать всевозможные, значит, факты.
1: Давай, что-то познавательное это сегодня будет.
0: Потому что мы же не только развлекательная передача. Сейчас станем научно-популярной.
1: И культурно-познавательной.
0: Культурно-познавательной. Значит, в 2013 году книга рекордов Гиннесса попала в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая книга, защищенная авторским правом в истории. А... Пайла, сам себе, вот это то же самое, сам себе медальку нарисовал, и все, и молодец. Значит, современная практика перевода часов на летнее время, у нас уже не переводят, да, по-моему, на летнее
1: время? Пока нет, но планируют вроде как.
0: Появилась ради экономии...
1: О, какой медведь,
0: ради
1: посмотри!
0: Экономии на освещении. Понимаешь? Эту идею впервые предложил Бенджамин Франклин.
1: А Дмитрий Медведев взял да отменил.
0: Взял, вот все, сказал, не надо, вот это нам все. Значит, что еще тут? Мытье рук не менее 5 раз в день снижает число заболеваний ОРВИ на 45%. Угу. Ты мыла руки уже сегодня?
1: Ну, да, я даже...
0: Сколько раз?
1: Я даже в душе была.
0: Сколько раз ты мыла руки?
1: Один! Получается.
0: У тебя 4 раза осталось еще.
1: Я полностью помылась!
0: Хорошо, не забывай. Значит, что еще там? А все, в принципе, тут такое вот уже... Неинтересно, придумали вот это вот все. И на самом деле выяснилось, как называется рациональный страх чужого мнения, при котором человек боится осуждения или оценки окружающих.
1: Ну давай опять умненькие свои словечки вот эти.
0: Аллодоксофобия.
1: Аллодоксофобия?
0: Да, а или аллодоксофобия.
1: Нет, фобия.
0: Не, будет так аллодоксофобия.
1: Ты учи, учи людей, ну ага, сиди тут.
0: В общем...
1: Нас же молодежь мелкая слушает.
0: Если вдруг... да, конечно.
1: Мелкая молодежь нас слушает в Яндекс.Станциях.
0: Если что, вдруг рациональный страх испытываете, то вот знаете, что ваша болезнь называется так. Как лечиться, непонятно, но это мы выясним. Это мы выясним обязательно.
1: Но лечиться надо.
0: Но лечиться надо. А еще надо лечить зубки. И это можно сделать в семейной стоматологии. Скажите, а, на Первомайской 49.
1: Же.
0: И позвоните по телефону 33-91-23. Все врачи в одном месте. Имплантолог, ортопед, да, пожалуйста. Раз пришли, все починили. И больше бегать никуда не придется.
1: Да. У нас что? Здоровый ротик, здоровый животик, правильно?
2: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
4: Прохорова, 45В.
3: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
8: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
9: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
10: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
11: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
12: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
14: Парапапарам, парапапарам.
15: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
16: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. С 1 июня родители смогут оформить новую ежегодную налоговую выплату. Для получения поддержки необходимо быть гражданином России, постоянно проживать в стране, работать, являться налоговым резидентом и не иметь задолженности по алиментам. В семье должно быть двое и более несовершеннолетних детей, либо детей до 23 лет, обучающихся очно. Доход семьи не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум на человека в регионе. Подать заявление можно с 1 июня до 1 октября через МФЦ, социальный фонд или портал госуслуги. Решение о назначении выплаты принимаются в течение 10 рабочих дней. В Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт зарплаты для медработников не ниже 150% от средней зарплаты по региону. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение. Авторы инициативы отмечают, что сейчас в федеральном законодательстве нет прямой нормы, гарантирующей минимальный размер оплаты труда медиков в привязке к региональным показателям. При этом единый стандарт не исключает дополнительных надбавок. Парламентарии считают, что принятие законопроекта укрепит кадровый потенциал здравоохранения и повысит доступность и качество медицинской помощи. С 27 мая в России вступил в силу запрет параллельного импорта ноутбуков, компьютеров и другой техники ряда брендов, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM. Теперь за ввоз без разрешения правообладателя такой товар могут задержать на таможне, запретить к продаже или изъять без компенсации. В Минпромторге заверили, что дефицита не будет, так как уже все замещено российскими производителями и поставками из дружественных стран. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20. Шкрала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Я просетейка.
1: Не название, а речевая разминка. Все утро с нами семейная стоматология «Скажите А» на Первомайской 49. Телефон в Йошкар-Оле 33-91-23.
2: Вот скажи мне, американец.
3: Нормальное начало, нормально.
2: Бил когда-нибудь бутылки в магазинах?
3: Ну прям, чтобы целенаправленно, нет.
2: И платил за это?
3: Ну я говорю, нет, целенаправленно я не бил.
2: Случайно?
3: Нет, тоже, я хожу аккуратно. Значит, не как сон в посудной.
2: Мог бы сразу сказать, что нет, никогда не бил. Нет, я целенаправленно не бил.
3: Значит, соответственно, не бил.
2: Ладно, смотрите, в общем, ситуация-то простая, да? Случайно задели стеллаж, например, товар упал, разбился. И первая мысль какая у нас? Ну все, придется
3: бежать.
2: Платить. Да? Нет, ну это если ты человечек нечестный.
3: Да.
2: В общем, не спешите оплачивать все. И вам не нужно, в общем, платить, если вы поскользнулись на мокром полу. Если вас столкнули,
3: так.
2: Если товар стоял неустойчиво,
3: так.
2: Или проход был слишком узким, в таком случае платить не нужно. А вот наоборот, если вы бегали по залу,
3: да.
2: Баловались или уронили товар из рук, уже
3: это же
2: взяли.
3: Распространенная штука — бегать по залу.
2: Взяли и уронили, да, и баловаться.
3: И баловаться.
2: Взрослый мужик бегает, да. С бутылками. Или уронили.
3: Хотите фокус вот этот вот.
2: Подожди, взял ты товар с витрины, например, да, уронил, и он разбился, тут уже все, твоя вина, придется раскошелиться. Вот так. А если все это случайно, то платить не нужно, не беспокойтесь. Но это не значит, что прямо сейчас вы все должны бежать в магазин и проверять на прочность стеллажи с бутылками.
3: И нервы продавцов. Вот еще, кстати, важно. Потому что они тоже, ну, как бы,
2: и
3: переживают.
2: И вот очень интересно, кстати, если случайно, да, то получается вся ответственность на продавцов опять ложится.
3: А где-то же есть даже вот эти блогеры, которые замеряют проходы в сантиметрах, типа там, по-моему, 1.20 м или метр сколько-то должно быть между стеллажами.
2: То есть ты настолько
3: если, типа, меньше,
2: углубленно
3: да,
2: погрузился.
3: Да, если типа они меньше, то они прям устраивают разнос в магазине. Я такой думаю, да, ну что, вот ты прям настолько широкий. У нас что, есть люди, которые 4 метра в обхвате?
2: Есть.
3: Я такого не видел еще ни разу.
2: Где-нибудь в Америках есть.
3: Ну вот это у них пиндосов вот этих вот. Не надо. Толерантная передача, напомню. Что хочется здесь? Во-первых, не бейте посуду. Не ходите по магазинам с целью разбить что-то, да? А лучше наслаждайтесь хорошим времяпрепровождением в компании. И вот песня вам такая, компанейская, я бы назвал ее так.
2: Да ладно.
3: Ну да, она такая вот, хочется ее петь всем вместе.
2: Под гитару.
3: Конечно, сейчас костерчик здесь разведем. Как начнем здесь играть эту песню. Ну ладно, все, кайфуйте. Пока как будто диджей Смэш, да?
2: Диджей Грув даже.
3: Ты практически угадала.

0: Давайте все вместе. Алексей, где гитара?
1: Город в дорожной петле.
2: Напомню, просто день пограничника сегодня, вот массово празднуют, поэтому с праздником,

0: Молодец, девочка, хорошо спела.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Ишкрале 64 20 40.
2: 13 градусов уже со знака плюс. Прямо сейчас 9 будет ночью. Небольшой дождь ожидается. Ветер до 2 метров в секунду северо-западных направлений. Влажность сейчас чуть понижена. Давление, однако, в норме.
0: Спокойное сегодня на относительно магнитное поле. На четверочку сядет солнышко у нас сегодня в 20.20. Завтра встанет в 3.09.
3: Время отдыхать.
4: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
3: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64 20 40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
7: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
8: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Ешкарала, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
13: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
14: «Центр притяжения».
15: Кадры решают все, и каждый может быть лучшим. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
16: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
17: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
5: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Ну и давайте вам гороскоп на сегодняшний день. Начнем, конечно же, с какого? С лунного для астролог-теолога, пульмонолог.
2: Аллерголог.
1: Да.
2: Дефектолог.
1: Ирина Звездокартовна.
2: Ух ты ж. Ирпиш. Ну что, наши хорошие, любименькие, да? Знак Скорпион, значит, Луна. Астрологи называют его глубоким, напряженным этот день из-за тяжелых аспектов ночного светила к Плутону и Марсу. Никто ничего не понял, конечно же. Энергия 12-х лунных суток сначала будет пассивная. День хорош для завершения старых дел и духовных практик. Но от новых начинаний и крупных финансовых операций лучше воздержаться. После 6 вечера на смену приходит 13-й лунный день, символ которого – колесо. Он вносит энергию перемен и нестабильности, и в это время важно избегать необдуманных решений и осторожно общаться.
1: А теперь более конкретно по каждому знаку. Давай второе и предпоследнее.
2: Давай.
1: Овны, сознательных хуже.
2: Тельцы, трудно мыслить.
1: Близнецы, запросы качества.
2: Раки, быть или не быть.
1: Львы, средством будет.
2: Девы, возвращаться будет.
1: Весы, столкнетесь или...
2: Мы сейчас, знаешь, как будто вот напоминаем нас. Ладно, скорпионы, правильной массу.
1: Стрельцы, проверки важного. О, хоть сейчас нормально сошлось.
2: Козероги, все своих.
1: Водолеи, когда даже.
2: Рыбы, может же. Мы объясним вам, почему, потому что мы такой гороскоп вам сегодня предоставляем, мы не хотим вас расстраивать,
1: да,
2: потому что
1: наш
2: астролог, да, крайне негативный гороскоп сегодня на сегодняшний день составил, и чтобы не портить вам настроение, чтобы поддержать ваш приподнятый дух, мы сделали вот именно так. Прислушивайтесь к лунному гороскопу, он всегда хороший.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкрова.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
7: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
8: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
9: Парапапарам, парапапарам.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
12: Маршрут обновлен.
13: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
14: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77 00 34.
12: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
16: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
17: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Пишкарова.
18: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
19: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера, 4 и 9 июня, 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
20: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Недавно пришла новость о том, что BTS и Сара Карпентер что-то там выиграли в American Music, вот это вот все.
1: Сабрина Карпентер.
0: Но мы-то знаем, что если бы эта премия давала бы, ну, сейчас, то получил бы ее, мне кажется, совсем другой артист.
1: Какой?
0: А сейчас ты узнаешь. Мы сказали, надо каждое утро ее ставить.
1: Завтра поставим?
0: Нет.
1: Завтра я за пультом. Поставим.
0: Нет. Сегодня наслаждайся.

0: тебе отвечают: доброе утро. Я нет.
1: Не проснулись?
0: Не проснулись. Ну, тогда спать ложитесь.
1: Можно, да? Прям на стол. У нас стол здесь большой.
0: Как будто там кто-то вас проверяет там на работе.
1: Слушайте, ну мы делаем все возможное, да. Евгений, тебе доброе утро всем.
0: Думаете, вы такие типа: а чего вы нас не разбудили? А мы бы сами еще проснулись. Ну, в том числе Ирина бы сама еще проснулась. Вообще хорошо было бы.
1: Так вот такой сегодня день, да. На таких настроениях мы сегодня едем. Настроение, кстати, классное.
0: Ты согласен?
1: Но спать охота.
0: Настроение спать, вот так вот.
2: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33 91 23. ООО «Надежда».

0: Абр! Абр!
1: Не можешь сказать «ёпарасетейка»? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: А вы там что, боялись, что придется бегать по разным врачам? А вот, между прочим, скажите, все собрано. Там есть имплантолог, там есть ортопед. Принимают они в одном месте, без направлений. И самое главное, что в наше время очень важно, крайне важно, без потери времени. Вживили, зуб восстановили, все, готово. В общем, звоните по телефону в Йошкар-Оле 33-91-23. Приходите на Первомайскую, 49. А затем улыбайтесь широко, открыто. Показывайте всему миру, как вы к нему хорошо, положительно расположены. А мир, в свою очередь, улыбнется вам. Вот так завернуло. Прикинь?
3: Все верно.
2: Как у вас там настроение?
3: Да, все нормально? Да. Ладно, что у нас...
2: Давайте дайджест новостей, в общем-то.
3: Быстро, кратко.
2: Давайте.
3: Подожди.
2: Ой, обожаю эту композицию. Время вперед. Кайф. Вот это мое любимое место.
3: Погнали.
2: Ну, подожди, прибавь чуть-чуть.
3: Да погнали уже.
2: Показатель потребления алкоголя в России оказался ниже прогнозируемого. И ты делай заставку так, звуком. Вжух. Ну, тыщ, ладно. В России предложили гарантировать трудоустройство выпускникам бюджетных мест. Россиян ждет самое продолжительное рабочее лето за 3 года.
3: А сколько ты-то хоть скажи? 23 дня в июле работаем.
2: 65 дней мы будем работать и отдыхать всего 27. Самый сложный месяц будет июль. 23 рабочих дня и всего 8 выходных.
3: А кто-то же в отпуск собрался. Получается, у него будет самый короткий июль рабочий.
2: Экс-сотрудник ЦРУ хранил дома более 300 золотых слитков на сумму 40 миллионов долларов. Это около 3 миллиардов рублей. Но это там, за бугром. Кроме того, самолеты окрасили небо над Астаной в цвета российского триколора в честь визита Владимира Путина в Казахстан.
3: Это с помощью самолетов. Не просто он приехал и сразу небо такое, раз, белос.
2: Да. Все? Мама, я надел шапку. Таким образом, российский космонавт Сергей Куц-Сверчков во время вчерашнего выхода в открытый космос передал на Землю важное сообщение для своей мамы. Мама, я надел шапку.
3: Вот и все. Ну, а теперь в следующий час мы отправляемся. Но, конечно же, в 10, по-моему, еще будут другие новости. Да?
2: Ну, нормальные.
3: Нормальные.
2: Хорошие такие.
3: Адекватные.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
6: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
4: 7+. В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 10:00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Верховный суд по поручению Игоря Краснова впервые обобщит судебную практику по делам, связанным с искусственным интеллектом. Планируется рассмотреть вопросы распознавания лиц, дипфейков, чат-ботов и видеоаналитики, а также использование ИИ документов и нейросетей в работе судей. По итогам возможно разъяснение и изменения в законодательстве. В Мариэл с 1 июня стартует купальный сезон. В республике откроют 36 пляжей. Сейчас Роспотребнадзор продолжает лабораторные исследования воды, песка и систем питьевого водоснабжения на территориях пляжей. Контроль за качеством воды и почвы проводится на регулярной основе. Также владельцев обяжут проводить обработку территории от насекомых и грызунов. Роскомнадзор опроверг информацию о сборе персональных IP-адресов абонентов. В ведомстве пояснили, что операторы связи предоставляют данные об адресах, которые назначаются сетевому оборудованию. Но информация о принадлежности конкретных IP-адресов пользователям в Роскомнадзор не передается. Ранее сообщалось, что ведомство оштрафовало 85 операторов за непредоставление данных, однако речь шла именно о технической информации, а не о персонализации трафика. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать ёпарасетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты! Мы все исправим! Пожалуйста, скажите «А». Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Смотрите, какая новость классная. Аннулировано решение о недопуске сборных России по хоккею к соревнованиям сезон 26-27.
3: Да, а еще сейчас хейтят Плющенко за то, что его сын Александр Гном-Гномыч, да, пошел в азербайджанскую сборную.
2: Знаешь, почему...
3: Дегтярев, правда, министр спорта, высказался недовольством.
2: Знаете, почему маленький Плющенко отправляется в азербайджанскую сборную?
3: Гном-Гномыч.
2: Потому что у него очень плохие показатели. Они, когда приезжали сюда к нам, соревнования у нас были, Гном-Гномыч выступил, по-моему, он был 19-м вообще, что ли, из всех. Мальчик плохо катается, у мальчика нет склонности к фигурному катанию, поэтому отца, его отправили. Ну да, отец, конечно, там вообще бесспорно
3: выдающийся.
2: Гном Гномычу в этом плане не повезло, ему нужно заняться чем-то другим, считают эксперты.
3: Недавно же тоже захейтили, помнишь, вот на финале Кубка России, по-моему, выступала Кадышева со своим сыночкой корзиночкой
2: в золотых штанишках,
3: которому там написали, навтыкали просто вообще наши люди, конечно, это говорит этот человек, который донашивает костюмы за Басковым и так далее. Ладно, кстати, вопросов
2: там,
3: нет.
2: Сыночка там вообще отличается очень сильно своими отношениями с женщинами, как он их кидает, плохо к ним относится. Там вообще, в общем, ну, вот очень негативный персонаж.
3: Собственно, Надежда Кадышева,
2: Золотое кольцо. Всех захейтили,
3: вот
2: короче.
3: Все. Они молодцы. Сыночку, короче, захейтили в сети. Потом написали о том, что ранее хейтили Александра Плющенко. Это сын, по-моему. Александр же его зовут.
2: Да.
3: Гном Гномыча. За то, что он хотел повторить то, что делал Дима Билан и Евгений Плющенко в 2008 году на Евровидении. И типа как деревянно откатался, просто вообще, говорит, это что такое было? Я такой думаю, ну в целом, типа, ну родственники же, они друг друга как-то вот продвигают, поддерживают, да, типа, вроде бы как бы и хорошо.
2: А еще, кстати, сейчас хейтят Шамана, потому что он третий день уже ходит с этой папкой возле Кремля и обещает что-то там нам всем рассказать. Кстати, сегодня в полдень он нам что-то расскажет.
3: Я уже жду. Но там на самом деле есть версия о том, что это, скорее всего, готовится какая-то песня к выходу.
2: И, скорее всего, это просто очень-очень-очень плохой пиар.
3: Да, это
2: пиар. У Шамана очень плохой пиар.
3: Пиар какой-то песни наподобие того, что «Они просили!» Замолчать!
2: Я могу так сказать. У Шамана была прекрасная предыдущая жена в качестве пиарщика. Она ему не разрешала разговаривать, а просто петь на сцене, да, и загадочно улыбаться. Все, это был идеальный образ для Шамана, и все мы его тогда полюбили. Сейчас, Ярослав Дронов, тебе нельзя разговаривать. Не надо!
3: Нет, в любом случае, видите, и все, как будто бы все к одному складывается. Это, вы знаете, для вас сейчас была строчка «Хейтеры сети». Хейтеры, хейтеры.
2: И вот главные хейтеры — это Корецкий и Дитулин.
3: Получается. Да нас тоже хейтят, как только могут. Большие молодцы. Вот что-нибудь приятное пишите, куда лучше, чем... Хотя, вот, знаешь, всегда найдутся те, кто приятности пишут крайне редко, но вот всякие фу! Вот это вот, я даже знаю, как это объяснить. Вот эти вот негативные комментарии, какие-то. Да это вот они любят писать сразу.
2: Я не видела негативных комментариев.
3: Нет, да вообще в целом тебе говорю, когда люди делятся, да, на два лагеря, которые хорошее пишут мало, но плохого пишут много.
2: А потому что.
3: Хочется наоборот.
2: Ну, это человеческая фактура такая.
3: Хочется наоборот, чтобы хорошего писали больше, а чуть плохого поменьше.
2: Потому что негативные эмоции испытывать гораздо проще, чем положительные. Вот и все.
3: Так вот.
4: «Климат-контроль» представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» — это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Йошкар-Оле 64-20-40.
3: 14 градусов прямо сейчас. Это, по-моему, будет сегодняшний максимум. Ну, ладно, плюс 16. Прям не сильно будет отличаться температурное значение. Плюс 9 ночью, небольшой дождь ожидается. Ветер до 2 метров в секунду северо-западных направлений. Давление в норме, влажность чуть пониженная.
2: Спокойно, магнитное поле на четверку. Солнце сядет в 20:20, завтра встанет в 3:09.
3: Вот и все, встречаемся на рассвете в 3:09. В 3:10 уже неинтересно.
0: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
0: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
6: Реклама на Пульс Радио.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неоферно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
1: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
3: А я на гитаре могу.
4: А я клавишник от Бога.
5: А меха все мои.
3: Какие меха?
5: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
3: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
6: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
7: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле. 63-50-00.
8: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
11: Поликарбонат «Актуаль-Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
10: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
11: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
12: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Абр! Абр!
1: Не можешь абр, сказать ёпарасетейка? У вас аномалия прикуса? Нужны брекеты? Мы все исправим! Пожалуйста, скажите Телефон 33-91-23. Мы в Йошкар-Оле на Первомайской, 49.
2: Как по-разному могут интерпретировать закон о том, чтобы все названия и все вывески должны переводиться на русский язык и писаться на русском языке. Ты, кстати, заметила, что теперь ты прям проходишь, и вывески все на русском языке. Причем некоторые слова, которые на английском звучат, типа, нормально, или писались нормально на английском, на русском, ты такой смотришь, думаешь, ну что, вы шрифт не могли нормальный подобрать?
3: Такой же, как
2: был. Я не буду просто говорить, что заведение, но я увидел это, я такой думаю, что происходит
3: вообще? Я единственное обратил внимание, у нас вот ребята в подвале, которые сидят, гномы наши.
2: Золото добывают.
3: Фактически.
2: В прямом смысле, да.
3: Они переименовали, да, быстренько заменили свою вывеску. А, кстати говоря, тут у нас идут дальше гораздо.
2: Так.
3: Председатель одной из коммунистических партий, нет, не та, которую вы подумали, Сергей Маленкович.
2: Не та, которая на третьем месте постоянно.
3: Объявил войну иностранным словам в фастфуде. Он заявил, что намерен попросить власти официально запретить слово «гамбургер» и заменить его на русские аналоги. Например, «котлетник».
2: «Котлетник».
3: «Бутерброд ленинградский».
2: Почему только непонятно,
3: или,
2: ну ладно.
3: Или, внимание, «кокошник».
2: «Кокошник».
3: То есть, конечно, гамбургер мы теперь будем называть «кокошник».
2: Можно мне два «кокошника»? Наггетсы можно назвать «коромысло».
3: Да.
2: Можно мне два «кокошника», порцию «наггетсов»? Добрый! Опять же, да, переименовали вот это кюкакюля в добрый.
3: Ага.
2: Значит, стакан доброго.
3: Угу.
2: Вот.
3: Да.
2: Ну. Там, например, картошку фри тогда надо как-то придумать. Ну, типа картошка свободы.
3: У нас будет время. И, кстати говоря, мужчина пошел дальше и придумал рекламу для популяризации нашей кухни русской. В его воображении герой, откусивший гамбургер,
2: так,
3: сразу падает замертво. А тот, кто съел русскую кашу, становится бодрым, сильным и бежит на работу.
2: А представь, афроамериканец вот так ест кашу и белеет. Как вам такое?
3: А азиат?
2: У него раз глаза сразу расширяются.
3: Большие-большие делаются. Максимально толерантные.
2: Толерантная передача вообще. Утреннее шоу, все, бодримся вместе с нами. Кстати, вариант картошкой фри. Давайте, пока есть время, напишите, как бы можно было назвать картошку фри
3: на
2: русский манер, на русский лад. Вот как бы можно было ее назвать? Интересно ваше мнение.
4: Реклама на Пульс Радио. Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Vera Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
10: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
11: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
12: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
13: Парапапарам, парапапарам.
0: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
14: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Так, пару мгновений назад попросили вас, собственно говоря, накидать нам, значит, варианты того, как можно было бы назвать картошку фри на русский манер. Значит, есть уже версии. Паренге, картофриль, картоешка, конго, паренге. Ну, это все на марийском, это на русском. Вот, например, типа, царская хрусткость, а? Такой вот боярский картофель.
1: Картошка-хруст.
0: Картошка-хруст. Значит, русская хрустинка.
1: От слова грустинка.
0: Ну, по всей видимости. Хрустинка. Значит, что там еще было? Уютные ломтики. Ну, это какой-то, это уже домашнее какое-то. Уютные ломтики. Уютные ломтики. Вот так можно будет
1: картошечные
0: назвать.
1: Картошечные хрустики.
0: Хрум-хрумки. А, веселые картофельны. Ну, это тоже, типа, просто... значит, деревенская хрустелка.
1: Так.
0: Ну, типа, картофель фри, ну, видимо, как-то это соответствует.
1: Сразу в крошку картошку захотелось.
0: Вообще, в целом, есть захотелось. Зря мы, наверное, этот вопрос задали. Золотая стружка, огненный хруст.
1: Золотая стружка — это картофель-пай.
0: Ну, так тоже, вот видишь, хруст по-русски.
1: Ой! Спасибо, родные!
0: Спасибо, родные! Хруст, вот он какие документы...
1: Напоминаем, шаман, не разговаривай больше.
0: Вот он какие документы хочет опубликовать. Они заставляли меня молчать, но я придумал новые названия для картошки фри.
1: Кстати, остался 1:15, надо будет проследить, что же он там выдаст.
0: Хруст по-русски. Спасибо.

0: Йопересетейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
2: Сегодня, наверное, просто звезды так сходятся, что... Хочется спатеньки, никак не проснуться нам.
3: Да, конечно, и погода так сходится, и все, да вообще
2: причин, и сходится,
3: причин,
2: и расходится.
3: Причин масса, и облака не так летят по небу, как должны лететь, и поэтому как бы хочется спать, да, потому что они нарушают вот этот вот режим солнца. В общем, причин может быть масса. Так или иначе, сегодняшний эфир завершается и продолжится уже завтра. Напомню, пятница, это значит, что мы будем кайфовать и балдеть, как и с понедельника по четверг. Так что в целом день практически ничем не примечательно. Но здесь осталось только, как всегда, неизменно сказать единственное, мысленно подумать.
2: Это китайская мудрость.
3: Мысленно подумать. И можно заканчивать сегодняшний эфир. Кто знает себя, тому не страшно, что говорят о нем другие. Лао Цзи. Все, утреннее
2: шоу. Я сказала китайская мудрость.
3: Завтра с 7 до 11 продолжим. Это было утреннее шоу «Пристайка». Была здесь Ирина Корецкая
2: и Руслан Идитулин.
3: Обнял, приподнял, поцеловал, еще услышимся.
2: Все, пока.
0: Реклама на Пульс Радио.
4: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
5: Центр притяжения.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
7: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19.30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
8: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
9: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

mi gente, pa' mi pueblo. Por favor, dame la luz.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30. Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр.

0: оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе «От классики до современных хитов в русском стиле». Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Восьмое чудо света в Ешкар-Але. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42-28-28 и 34-19-54. Количество предложений ограничено.
6: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы – аллергия на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Это «Пульс радио». Только ты. Музыка.
1: Первым снегом ты пришла и нас закружила в танце. Любовь без шанса, тело и душой, мы с тобой одно пространство.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
3: Неоферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
5: 10 и 11 июня в 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
1: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В мэрии Ешкаралы прокомментировали просьбу жителей микрорайона Ширяйково об установке понтонного моста. Действующая с 80-х годов прошлого века переправа признана небезопасной для пешеходов. В этом году при спуске на воду она начала тонуть. Городская администрация уже работает над решением проблемы, проведены консультации со специалистами, изучен опыт других регионов, собраны предложения от поставщиков современных сертифицированных понтонных переправ. В РИО мэра призвал жителей потерпеть временные неудобства. Власти стремятся не просто восстановить переправу, а сделать ее надежной и безопасной. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. Артист из Мариэл Шипли записал совместную песню с бурановскими бабушками. Трек под названием «Голос России» войдет в альбом «Песни леса и степи». Проект объединит композиции на марийском и калмыцком языках и призван соединить музыкальные традиции разных народов. Релиз ожидается летом этого года. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Ешкарале 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
2: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Шкала.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: Доброго дня, уважаемые. Меня зовут Илья Сапожников. Этот час здесь с вами проведу. Прямо сейчас в погоде. Оставайтесь на 103.8.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
0: Я сейчас в моменте подумал, а что это я так грустно звучу? Нет же вообще ни одного повода для грусти. И, наконец-то, попрохладнее на улице стало. Я просто, можете, да, правда, закидать камнями, но я из тех, кто не любит жару, представляете? Мне нравится, когда 20 градусов, ну, плюс-минус там 2 в обе стороны. Ладно, для вас важная информация. 16 градусов со знаком плюс прямо сейчас за окном. Облачно с прояснениями, обещают какой-то слабый дождь после 7, но это не больше часика продлится. Возможно. Возможно. Так, максимальная температура воздуха на сегодня 17 градусов. Ночью обещают похолодание до плюс 9. Где-то в 3 утра дождь начнется. И на завтра он затянется на целые сутки. Вот так вот, представляете? Ну что ж, уважаемые. Кстати, для тех, кому интересен ветер, 1,5 метра в секунду буквально. Еще и западный. Но это вам ни о чем не говорит в целом.
2: Забыли о доступных авто? Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А. 64 20 40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26

0: 33 23 26 30.
1: Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 20.
3: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97 97 15 97 97 15. Город Йошкар-Ола.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур. Ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
5: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
7: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
8: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
9: А я на гитаре могу.
10: А я клавишник от Бога.
11: А меха все мои. Какие меха? Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
12: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла. Вкусно есть, полезно.

0: Звонить 707-767.
1: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
2: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Слушайте, я иногда удивляюсь, что мне новостная лента вообще подсовывает. Значит, листаю, я просматриваю новости. И вот, пожалуйста, инсульты во время секса стали чаще случаться у россиян. Представляете, 5% от общего числа приступов уже приходится на половую активность. При этом инсульты в целом молодеют. Это что такое? Не понял. Участились случаи экстренной госпитализации пациентов 30+. Я не понял, а чё это мы в таком возрасте уже по инсультам забегали? По сексам ладно, это нормально. По инсультам куда? По словам врачам, нейрохирургов, вот, например, Вячеслав, рака, инсульт может произойти, потому что секс... Я все еще как маленький ребенок его называю. Серьезная физическая нагрузка для организма. Особенно если у человека есть врожденные патологии, которые зачастую сложно заметить. В общем, ребята, давайте так. Если хотите заниматься сексом, то, пожалуйста, сначала проверьтесь, здоровы вы или нет, чтобы потом никаких инсультов во время секса не было у вас. Всем все понятно, надеюсь. Так что давайте. Секс для здоровых.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
5: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
10: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
13: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28 88 71.
14: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
15: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
13: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
16: Сломалась теплица?
2: Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
16: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
17: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
18: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Немного полезной информации для тех, кто прямо сейчас за рулем. Я думаю, не новость для всех, что Карла Маркса перекрыли от Ленинского проспекта до Кольца. И от этого полгорода вчера просто страдало до невозможного. Сейчас, кстати, ситуация не лучше. Пересечение Ленинского проспекта с Вознесенской загружено. Пересечение с Первомайской загружено. Пересечение Первомайской с Красноармейской загружено. Там на водопроводной какие-то пробки пошли. Ребят, я не знаю, честно говоря, как по городу передвигаться. У нас еще и спецлиний нету, спецполос для общественного транспорта. Получается, и общественный транспорт стоит. Сейчас, наверное, и такси миллиарды стоят. Ой, ребята, я не знаю, что вы будете делать. Ходите пешком, катайтесь на велосипедах, как я. Ладно, я на самом деле тоже на такси катаюсь, вместе с вами страдаю, все в порядке. Ежели вы видели нестандартные ситуации на дороге, да, где-то не работает светофор, может, где-то регулировщик стоит или еще что-то случилось, аварии какие-то, которые не зафиксированы на картах, можете написать нам 917-711-2525. В мессенджер Макс всегда всю информацию озвучим в эфире.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Реклама на Пульс Радио.
3: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
7: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 717-707-7141.
8: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон в Йошкар-Оле 38-15-38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
5: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон» GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон» GT430.
6: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирилла.

0: 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», Ёшкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.

0: С 7 до 11 утра каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А я на гитаре могу.
2: А я клавишник от Бога.
3: А меха все мои.
4: Какие меха?
3: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
4: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
3: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
7: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
8: 10 и 11 июня в 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране».

0: и чудес. Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
1: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30. Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: дать тебя губы кусать, самой себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я,
1: это не я,
0: это кто-то замер.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
3: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
7: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
8: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на «Пульс радио» и «Авторадио» и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
7: Интересно?
8: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
7: Количество предложений ограничено.
9: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, ля. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
3: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
4: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СКМ Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 26 июня, 19:30, село Шурунча Маркинского района. Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
5: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
6: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
7: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня в Париже». Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте супер8.рф.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: «Стоптанные туфельки». Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. В мэрии Йошкар-Олы прокомментировали просьбу жителей микрорайона Ширяйково об установке понтонного моста. Действующая с 80-х годов прошлого века переправа признана небезопасной для пешеходов. В этом году при спуске на воду она начала тонуть. Городская администрация уже работает над решением проблемы, проведены консультации со специалистами, изучен опыт других регионов, собраны предложения от поставщиков современных сертифицированных понтонных переправ. В РИО мэра призвал жителей потерпеть временные неудобства. Власти стремятся не просто восстановить переправу, а сделать ее надежной и безопасной. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. Артист из Мариэл Шип Ли записал совместную песню с бурановскими бабушками. Трек под названием «Голос России» войдет в альбом «Песни леса и степи». Проект объединит композиции на марийском и калмыцком языках и призван соединить музыкальные традиции разных народов. Релиз ожидается летом этого года. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Ну, это трижды романтичный лав на 103.8 FM. У нас пока вот такая прохладная погода, не считая, конечно, сегодняшнего дня, что согреваться, в общем-то, приходится только этими чувствами. Так что не будьте сухарем, скиньте своей любимой или своему любимому там «Кузька, Пузька, love you» или что-то вроде этого. Кстати, скоро ведь еще должен начаться сезон черешни. Все девчонки любят черешни. Ну, и парни, конечно, тоже. Но мы стараемся это как бы не показывать, но покупаем, потому что вроде как бы и девушка любит, и сами не прочь сожрать чуть больше половины. Так, у нас вроде как с конца мая по начало июня начинается сезон. Кто-нибудь знает, завоз уже был куда-нибудь из магазинов? Если да, то подскажите адресочек, где повкуснее. Мессенджер Макс, 917-711-25-25. Я бы не сказал, что тот еще любитель, но, знаете, от таких вкусняшек тоже не откажусь, поэтому поделитесь адресочком, если вдруг где-то увидели. Ну и давайте знакомиться, зовут меня Дмитрий Малышев, вы здесь, на 103.8 FM, доброго дня.
1: Реклама на Пульс Радио. Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808. Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 232012. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
3: 10 и 11 июня 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.

0: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300. 7+.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

радио

0: Половина пятого сейчас в Йошкар-Оле, это Пульс Радио. Давайте несколько отвлечемся от чувств между мужчиной и женщиной. Ну, в данной композиции Полины Гагариной «Обезоруженной» переключимся на другую красоту. А здесь есть о чем рассказать. Смотрите, вот китайские ученые представили инновационную разработку в области биотехнологий. Коллекцию из более чем 20 видов растений, способных светиться в темноте. Подключите воображение, как это может быть все красиво. Презентация прошла на форуме в Джунгуаньцуне и вызвала широкий резонанс, как утверждается, вот как среди специалистов, так и среди широкой публики. Но здесь только представить себе, как это все может выглядеть по ночам, и сразу города могут заиграть другими красками, особенно в той части, где много озеленения, а все-таки у нас в Йошкар-Оле достаточно зелени, и, в общем-то, я считаю, что это будет просто шикарнейший вид, если все это постараться как-то ввести. Я, конечно, не знаю, как эти растения реагируют на погодные условия в наших широтах, но я думаю, там же есть идея на глобальное применение. Возможно, даже патент какой-то они там себе за это дело выпишут, но, по крайней мере, было бы здорово на это посмотреть еще, в общем-то, при нашем веке, да? Я думаю, чтобы было хоть какое-то понимание, как это может быть красиво, ну, достаточно, наверное, посмотреть, как выглядит ночной биом игры Subnautica 2. Ну, там, конечно, о водном мире идет речь, но, тем не менее, красота неописуемая. Я считаю, что в городских условиях это может быть так же здорово. В общем, я за внедрение таких растений по ночам светящихся.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
5: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
6: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
5: Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
7: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Сейчас основные заторы на дорогах столицы республики расположены рядом с улицей Карла Маркса, потому что там ведутся дорожные работы. Вот исходя из-за этого, на близлежащих участках у нас пробки сейчас в основном это по Ленинскому проспекту. Тут, если двигаться от Национальной галереи, как раз-таки до Центрального моста. В обратном направлении гораздо меньше, и пробка не такая плотная от моста и до улицы Советской. По Советской, в свою очередь, если двигаться от Кривого, так скажем, до Ленинского проспекта, затем по улице Вашской, сейчас еще от проспекта Гагарина и до пересечения с Советской. Ну и по проспекту Гагарина тоже проезд затруднен. Участок там небольшой, разумеется, но довольно-таки плотный. Можно какое-то время провести в этой пробке от Вашской и до пересечения с Ленинским проспектом. В остальных частях города значительно меньше. Ну вот, например, по Соловьёва от Крылова до Герцена. А также еще Водопроводная, тоже небольшой участок от улицы Больничной, если двигаться, до пересечения с Первомайской.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
8: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7-917-707-71-41.
9: Центр притяжения.
10: Лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
11: 7+. Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон в Йошкар-Оле 38-15-38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
13: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрале 64 20 40.
1: Думаю, что пока что за последние дни у нас в погоде выдался такой теплый пробел. За ее прохладные дни нужно этим воспользоваться и прогуляться после работы пешочком до дома. А сейчас в Вишкар-Оле, по данным из открытых источников, 17 градусов тепла. Пока что переменная облачность, ну, больше вот солнечная сейчас погода. А вот ночью уже пасмурно, там плюс 9. Завтра с утра и днем тоже пасмурная погода. С утра плюс 13, днем плюс 12 градусов.
2: Забыли о доступных авто? Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
6: Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
9: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
10: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йешкар-Ола.
11: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
12: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечки. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
13: Кирпич.
12: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Дом начинается с забора. А забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут. Сталь «Снаб». Металлобаза «Сталь «Снаб».
16: Прохорова 40.
15: Телефон Йешкар-Оле 316-222.
17: Пара-па-парам, пара-па-парам.
18: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
19: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
20: Какие есть варианты? «Твое авто». Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. «Твое авто». Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. «Твое авто». 909-909. Йешкар-Ола.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно. Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неоферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55-83-18. ИП Кузнецова.
1: Так, прогноз будет уже на завтрашний день, 29 мая. И овнам стоит подстраиваться под окружающих. Это самый оптимальный вариант. Поверьте, так вы добьетесь куда большего. Завтра тельцам все вокруг будут давать разные советы и гораздо помочь. Принимайте помощь, не отказывайтесь. У близнецов будет возможность заявить о себе, громко говорить о своих позитивных сторонах и возможностях. Вас заметят и отметят. Ракам стоит искать гармонию и баланс, которые теряются за секунду. Подсказка – все самое важное и нужное внутри вас. Задавайте себе сложные вопросы, и тогда получите ответы. Завтра ко львам будут тянуться люди, которые очень пригодятся в будущем. Не отталкивайте их, дайте шанс. Велика вероятность, что вы не пожалеете ни разу. У дев будет много надежд и желаний, и половина из них точно сбудутся. Весам будет непросто. Каждый второй захочет задеть ваши чувства и расшатать внутренний баланс. Старайтесь не поддаваться на эту уловку и не попадаться на данный крючок негодяев. Держитесь подальше от них. Завтра скорпионам придется уступать и не терять чувство меры. Именно это поможет вам добиться желаемого и обеспечить себе будущее. Стрельцам в любой ситуации стоит включать чувство юмора. Именно оно поможет вынести пользу даже из негативного момента и в целом скрасит день. Козероги будут кататься на эмоциональных качелях. То мир будет выглядеть как самое прекрасное место, то вы будете злые и депрессивны. А вот спорт стабилизирует эмоции. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55-83-18. У водолеев все будет круто, если вы не упустите возможности, а они будут раскиданы по всему пути. Присматривайтесь и прислушивайтесь, чтобы не проворонить. Рыбам придется играть по правилам. Именно это поможет восстановить разрушенные отношения и добиться хотя бы каких-то результатов.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
5: А я на гитаре могу.
6: А я клавишник от Бога.
7: А меха все мои.
6: Какие меха?
7: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
8: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
10: Опять что-то сломалось.
11: Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
12: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
13: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
14: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
15: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
16: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Здравствуй, час пик. На дорогах столицы республики и пробки, разумеется, присутствуют. А так как улица Карла Маркса перекрыта, то вот по новой дороге, которая соединяет Ширяйково и Самбатхей, сейчас пробка. Вплоть от Ширяйково и до Самбатхея, если двигаться. А вот в обратном направлении вполне себе свободно. Так, и рядом с Карла Маркса у нас Советская. Там затор от Панфилова и до Ленинского проспекта, по проспекту Гагарина, от Хасанова до Ленинского проспекта, также по Панфилова, если двигаться сейчас вот от улицы. А какая там улица-то, собственно, небольшая? От строительного крепежа, короче говоря, друзья. Так, на кольце Панфилова тоже небольшой заторчик. Дальше переходит он в Первомайскую. И по Первомайской пробка сейчас от Панфилова. И если двигаться вплоть до Красноармейской. Так, еще сейчас по Ленинскому проспекту от Эшпая и до Центрального моста. В обратном направлении от Центрального моста и до улицы Советской. Вашская у нас сейчас стоит в обоих направлениях, от Карла Маркса и до проспекта Гагарина. Также еще по улице Успенская в обоих направлениях, практически от проспекта Гагарина и до Первомайской. Вот стоило только одну улицу перекрыть, и на тебе здрасте, что называется. Так, еще Первомайская. Небольшой участок, но зато плотничком от улицы Пушкина до Ленинского проспекта. Поехали дальше, где у нас еще в центральной части на данную минуту. Ну, там уже значительно меньше, чем было перечислено до этого. Комсомольская. От Кремлевской и до Красноармейской. Красноармейская у нас сейчас от Волковой и до Вознесенской. Еще сейчас по Советской, Царево-Кокшайского Кремля до Красноармейской. Водопроводная тут от Осипенко, если двигаться, и практически до Вараксинского моста. В обратном направлении значительно меньше, от моста и до Советской. Так, а в Заречной части у нас, ну, помимо указания про новую дорогу, это у нас Водопроводная, если двигаться от Женщины с Караваем и до Воскресенского проспекта. И немножечко еще на Царьградском в районе Патриаршей площади.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.
3: Реклама на Пульс радио.
4: На Пульс радио.
5: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
7: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
8: Кадры решают все, и каждый может быть лучшим. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Открой сезон шашлыков с «Юла-маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» вкусно есть, полезно.
4: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
13: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
14: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Мошенники под видом готовых ответов на ЕГЭ распространяют вредоносные программы, которые крадут доступ к банковским приложениям и персональным данным. Злоумышленники создают сайты, телеграм-каналы и группы в соцсетях. Там за деньги предлагают настоящие якобы ответы или архивы с экзаменационными материалами. После перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл, который содержит вредоносное ПО. Эксперты напоминают, важно заранее объяснять подросткам о рисках скачивания файлов из сомнительных источников и перехода по подозрительным ссылкам. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. В Йошкар-Оле установлен новый рекорд суточных осадков для 26 мая. Выпало 14,5 мм, превысив предыдущее достижение 1942 года. Это уже второй случай с начала весны, когда погода в столице Мариэл бьет суточные рекорды. 21 апреля выпало 23 мм осадков против максимума 1974 года. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

We Found Love, композиция на 103.8 FM. 18.10 сейчас в Йошкар-Оле. В это время нам сообщают о ДТП, которое произошло вот только-только на Луначарского, недалеко от Снабженца, в сторону центра. Надеюсь, из-за этого пробок не будет, но тем не менее будьте внимательны. А сейчас будет инфа о погоде.

0: больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А, 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
4: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
5: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
6: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
8: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
9: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
10: Кирпич.
9: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
11: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
6: Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
12: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
13: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
14: Парапапарам, парапапарам.
15: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
16: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
17: Какие есть варианты? «Твое авто». Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. «Твое авто». Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. «Твое авто». 909-909.
18: Йошкар-Ола.
19: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Прогноз на завтрашнюю пятницу. Овнам стоит подстраиваться под окружающих. Это самый оптимальный вариант. Поверьте, так вы добьетесь куда большего. Завтра тельцам все вокруг будут гораздо помочь. Принимайте помощь, не отказывайтесь. У близнецов будет возможность заявить о себе, громко говорить о своих позитивных сторонах и возможностях. Вас заметят и отметят. Ракам стоит искать гармонию и баланс, которые теряются за секунды. Подсказка. Все самое важное и нужное внутри вас. Задавайте себе сложные вопросы, и тогда получите ответы. Завтра ко львам будут тянуться люди, которые очень пригодятся в будущем. Не отталкивайте их, дайте шанс. Велика вероятность, что вы не пожалеете ни разу. У дев будет много надежд и желаний, и половина из них точно сбудутся. Пятница же! Весам будет непросто. Каждый второй захочет задеть ваши чувства и расшатать внутренний баланс. Старайтесь не попадаться на крючок негодяев. Держитесь подальше от них. Завтра скорпионам придется уступать и не терять чувство меры. Именно это поможет вам добиться желаемого и обеспечить себе будущее. Стрельцам в любой ситуации стоит включать чувство юмора. Именно оно поможет вынести пользу даже из негативного момента и в целом скрасит день. Козероги будут кататься на эмоциональных качелях. То мир будет выглядеть как самое прекрасное место, то вы будете злые и депрессивны. Спорт стабилизирует эмоции. Фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзевское кольцо. Телефон 55 83 18. У водолеев все будет круто, если вы не упустите возможности, а они будут раскиданы по всему пути. Присматривайтесь, прислушивайтесь, чтобы не проворонить. Рыбам придется играть по правилам. Именно это поможет восстановить разрушенные отношения и добиться хотя бы каких-то результатов.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77 00 34.

0: Звонить 707-767.
1: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
8: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
7: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
8: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
9: Открой сезон шашлыков с «Юла Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» – вкусно есть, полезно!

0: С 7 до 11 утра каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: 18.52 сейчас в Вишкар-Алее. По-прежнему наблюдаются большие трудности в центральной части с проездом вот по таким улицам, как Успенская, если двигаться от Первомайской до проспекта Гагарина, а дальше уже по Варшской, от Гагарина и до Карла Маркса. Ну, Карла Маркса у нас там дорожные работы ведутся, поэтому такая обстановка. По проспекту Гагарина, если двигаться, ну, примерно от Хасанова и до Ленинского проспекта, по параллельной улице Советской от Кривого и до Ленинского проспекта, по Ленинскому проспекту, в свою очередь, от администрации округа и, собственно, да, центрального моста. Ну, а на остальных участках менее загруженность наблюдается, гораздо меньше. Ну, если, конечно, не считать еще новую дорогу от Луначарского, если двигаться и до Ленинского проспекта. Так, в остальных местах у нас небольшие заторчики по сравнению с предыдущими. Это Первомайская от Пушкина и до Ленинского проспекта, если двигаться по Комсомольской от Кремлевской и до Чехова. Еще, кстати, по Первомайской от Кремлевской и до Чехова также. Ну и в Заречной части это у нас Царьградский проспект в районе Патриаршей площади и немножечко по бульвару Ураева, если двигаться в сторону улицы Петрова.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс Радио желает вам доброго пути.
3: Реклама на Пульс Радио. На Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
6: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
7: Прохорова 45В.
6: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
8: Вся жизнь игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
9: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии.
10: 6+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент. Садовую

0: премьеры Super 8. Все только начинается.
1: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
2: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42-28-28.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Это «Пульс радио». Сделай громче.
1: Can't touch this.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.
2: Свои в эфире.
0: Пульс радио.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. Мошенники под видом готовых ответов на ЕГЭ распространяют вредоносные программы, которые крадут доступ к банковским приложениям и персональным данным. Злоумышленники создают сайты, телеграм-каналы и группы в соцсетях. Там за деньги предлагают настоящие якобы ответы или архивы с экзаменационными материалами. После перехода по ссылке пользователю предлагают скачать файл, который содержит вредоносное ПО. Эксперты напоминают, важно заранее объяснять подросткам о рисках скачивания файлов из сомнительных источников и перехода по подозрительным ссылкам. Жители Мариэл могут смело строить планы на лето, чтобы поехать за границу. Для них появился новый способ общаться выгоднее. Т2 запускает бесплатный безлимитный интернет в 34 странах мира. Абоненты популярных тарифов получают 15 дней роуминга без доплаты, а владельцы подписки Микс – 22 дня. Турция, Таиланд, Грузия, Китай, Армения. Безлимит действует во всех этих странах. Активировать предложение можно в мобильном приложении Т2 до поездки. На правах рекламы. В Йошкар-Оле установлен новый рекорд суточных осадков для 26 мая. Выпало 14,5 миллиметров, превысив предыдущее достижение 1942 года. Это уже второй случай с начала весны, когда погода в столице Мариэл бьет суточные рекорды. 21 апреля выпало 23 миллиметра осадков против максимума 1974 года. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики облачная погода. Температура воздуха плюс 9 градусов. Завтра с утра и днем также облачно. Температура воздуха утром и днем плюс 12 градусов.
2: Забыли о доступных авто?
3: Новые Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А, 64, 20, 40. Сроки и подробности в отделе продаж.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления.

0: SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42-28-28. 42-28-28.
5: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: свои. В эфире Пульс Радио. Радио.
1: Всем привет, это Пономарев. Слушайте мой новый трек «Разные» на Пульс Радио.

0: радио.
1: Забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя.

0: habaneros.
1: Comprende?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

Ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мысли шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел в мою

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ-12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.